0: понимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: On DAB Digital Radio, on Channel 277, on the latest Freeview TVs, and online, you are in tune to Outreach Dance.